0: Добрый вечер. Передаем экстренное сообщение ТАСС. 25 числа пограничниками в районе Южной Грузии при попытке незаконного пересечения границы было уничтожено трое диверсантов по документам граждан Турции. Их целью являлось убийство генерального секретаря Коммунистической партии Советского Союза товарища Сталина в городе Сочи. Четверо диверсантов бежали на сопредельную территорию. Как установлено, следственными органами они являются преступными элементами группировки предателя Троцкого. При обследовании места происшествия у уничтоженных диверсантов было обнаружены пистолеты, гранаты и топографические карты Советского Союза. Но пограничники были заранее предупреждены об этом органами
1: безопасности.